мы взлетали, как утки, с раскисших полей. 20 вылетов в сутки, куда веселей. Мы смеялись с парилкой туман перепутав. И в простор набивались мы до тесноты. Облака надрывались, рвались в лоскуты. Пули шили из них купола парашютов. Возвращались тайком,

Завтра мне и машине в одну дуть дуду в аварийном режиме у всех на виду. Ты мне нож напоследок не всаживай.